0: Я не знаю. Я уеду, понимаете?
1: Скоро вызывать?
0: Нет.
1: Покажи.
2: Соглашение, но почему меня не пустили?